0: Товарищ шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Jetzt fiel Gerhard von Geier Sturzflug. Und es muss einfach mal gesagt werden.